Есть рождение, выданное чувство вины, чтоб не сойти с ума. Любое стремление превращается в пыль перед теннисом. Квартира, дача, давай

всех закроют при твоем содействии, демократия в действии. Всех закроют при твоем содействии, демократия в действии. Всех закроют при твоем содействии, демократия в действии. Всех закроют при твоем содействии, демократия в действии.